Я Аву, я Рауф, я Малик Амок, я Джулджалал ва Икрам, я Муксир, я Джами, я Гани, я Мугни, я Мани, я Бар.